0: чуть фактор.
1: Опа!
0: Экватор! Аллигатор! Табулатор! Диктатор! Бензин-мотор! Картентор! Монитор! Вибратор! Офенрор! Телефон-террор! Одесский кор!